Китайският президент Си Цинпхин бе уж следующий тъжден миг навчевати Северну Корею, информала среду пизно вечер до корейска презагентура Йонхап за откликанем се на владного представителя. Тото информацию пренесла агентура Reuters. Си Цинпхин буде на мантися бъти таким посредником между его американским коллегом Дональдом Трампом и северокорейским вождем Ким Чон Уном, повел тот высокопоставленный урядник. Подля дальшего владного джерела мих китайский президент до Северной Кореи прийти правдоподобно кінцем мая або початком юна. Тото джерело додало, же команда представителей китайских безпечностных служб недавно навчевили северокорейскую метрополу Пхёньян. Его корейское министерство заграничных дел гути информации беспосредно не высловилося. Китай ключевым экономичным и политическим союзником Северной Кореи. Обе две краины робят або намагаются посилнить отношения, на которые почас пандемии COVID-19 охолодли. Припоминать Reuters. Ким Чон Ун навчивает Пекин минувший рік. Трамп связанным почас своего первого функционального периода встретил три раз, чтобы иднал о ядровом программе Северной Кореи. Американский президент повел, чтобы был открыт дальше встречи и же с Ким Чон Уном мае добро отношение.

Мне хотелось смело и лихо, и мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, и так глубоко к тому же. Я иду в тебя сквозь пространство октября. Я пишу тебе очень.

Иванку, Иванку, с другой стороны Ярку, с другой стороны Ярку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку. И шла бы до тебе, и шла бы до тебе, взяла вода лавку. Лавочка тоненька, вода студененька, а я молоденька. Одна са зломити, одна са зломити.

Китайският президент Си Цинпхин бе уж следующий тъждан миг на вчевете Северна Корея, информала среду пизно вечер Южнокорейска пресагентура Йонхап за откликане му се на владного представителя. Тото информацию пренесла агентура Reuters. Си Цинпхин буде на мантися бъти таким посредником между его американским коллегом Дональдом Трампом и северокорейским вождем Ким Чон Уном, повел тот высокопоставленный урядник. Подля дальшего владного джерела МИХ, китайский президент до Северной Кореи прийти правдоподобно кінцем мая або початком юна. Тото джерело додало, же команда представителей китайских безопасных служб недавно навчивили северокорейскую метрополу Пхёньян. Южнокорейское министерство заграничных дел гути информации безпосредно не высловилось. Китай ключевым экономичным и политическим союзником Северной Кореи. Обидві країни роблять або намагаються посилнити відносини, на котрі почас пандемії COVID-19 охолодли. Припоминать Reuters. Ким Чон Ун навчив Пекін минувший рік. Трамп связанным почас своего первого функционального периода встретил три раз, чтобы иднал о ядровом программе Северной Кореи. Американский президент повел, чтобы был открыт дальше встречи и же с Ким Чон Уном мае добро относено.